Ромжер моро ята хост шара ям барж шамра хотан толеж ули хотлод оси арена майд аша айхот майн ашна бам ханинж отор тоос михинж отор тоор тяад отор чадан хайж шанга утга хайж Ну так бывает, мы не